0: my slippers and you.
1: Лекнаурах пник тингуумаллхан назавагалуку куяавикарлуку таллааган асигалунитсаалэрхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаурат ликкугааллхкат тингууманнаупут.